0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: «Коза Казахстан» – это начало экологической культуры, которая должна стать не однодневной акцией, а жизненной привычкой.
1: Дала жаса, жадраша тағыда, Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Дирижер – профессия, которую зрители видят на сцене, но далеко не всегда представляют, какой огромный труд стоит за каждым концертом. Как сегодня работает современный оркестр, чем живут музыканты, как меняются вкусы публики и музыкальные тенденции. Об этом и не только поговорим с нашим гостем. Итак, у нас в студии главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Касым Айтбаев. Касым, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, Гульдарай.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами.
3: Вам спасибо, что пригласили.
2: Ну и для начала расскажите, как вы вообще пришли в мир музыки? С чего все начиналось?
3: Я изначально с самого детства знал, что меня я тяготею к искусству. Вообще, с самого детства я мечтал быть певцом. Но так сложилось, что голоса у меня особо не было. Но я все равно настоял на том, чтобы меня отдали в музыкальную школу. Ну и плюс были определенные необходимости, что я поступил в музыкальную школу. И так вот мама меня отдала в республиканскую казахскую специализированную музыкальную школу имени Ахмета Жубанова, которую я впоследствии закончил и поступил в консерваторию нашу уже как дирижер. А учился в музыкальной школе я по классу гобоя у заслуженного деятеля Республики Казахстан Айгуль Кайжановны Габдуллиной. Пользуясь случаем, ей передаю привет, если
2: слышите. Удивительно, потому что, если так посмотреть на сегодняшних детей, да, вот я не могу себе представить, что кто-то в 5-6...
3: ...специализированную музыкальную школу имени Ахмета Жубанова, которую я впоследствии закончил и поступил в консерваторию нашу уже как дирижер. А учился в музыкальной школе я по классу гобоя у заслуженного деятеля Республики Казахстан Айгуль Кайжановны Габдуллиной. Пользуясь случаем, ей передаю привет, если
2: слышите. Удивительно, потому что... Если так посмотреть на сегодняшних детей, да, вот я не могу себе представить, что кто-то в 5-6 лет прям осознанно просил отдать его в музыкальную школу или просил бы там участвовать в каких-то конкурсах. А вы были таким осознанным ребенком, да, рано повзрослели и рано поняли себя, да, что вы хотите.
3: Мне наоборот, если честно, удивительно, что вы говорите про то, что дети не хотят. То есть,
2: Они просто не знают и не понимают себя.
3: Мне казалось, наоборот, естественным, то, что дети просятся в музыку. То есть, мне кажется, что как будто бы все дети хотели. То есть, не было такого, что... Я чем-то отличаюсь. Я так думаю, что все так.
2: Ну, многих-то заставляют. Я вот сколько знаю взрослых людей, которые говорят, что прям чуть ли не из-под палки закончили музыкальные школы, а потом вообще не захотели продолжать этот путь.
3: Нет, у меня история другая. Я с самого начала знал, что у меня есть тяготение к музыке, и у меня никаких проблем не было, потому что, ну, видимо, и слух у меня неплохой. И в плане того, что меня это затянуло сразу. Я, особенно когда первый раз в оркестр сел, это самое необыкновенное ощущение, о котором, ну, наверное, все музыканты знают, что когда впервые садишься в оркестр, это какое-то волшебство, потому что ты вот находишься вот в этом вихре музыки, искусства, и сам вливаешься в эту композицию, в общем. Вот, ну, неописуемое ощущение. Вот я, когда первый раз сел в оркестр, я понял, что это моя жизнь, и в принципе, вот первый раз я сел, ну, буквально, наверное, лет 10-12, там, нас уже маленьких садили в детский оркестр, в Жубановской школе он есть, это детский оркестр, обычно духовой оркестр, и вот нас посадили, в оркестре мы играли какие-то произведения, и я уже тогда понял, что самая большая моя мечта – это сидеть в оркестре. Но я никогда не думал, конечно, что я дирижером стану. Вот, на тот момент я думал, что я всю жизнь буду именно исполнителем, оркестровым.
2: Кстати, об этом. Многие считают, что дирижер просто управляет оркестром на сцене. А в чем же на самом деле заключается работа дирижера? И вот как вы к этому пришли?
3: Ну, дирижера работа заключается в том, чтобы придавать, во-первых, смыслы исполнению. То есть, чтобы именно то количество артистов оркестра, которые участвуют в исполнении определенной композиции, чтобы они могли получить один общий смысл. И вот с помощью дирижера, дирижер, он как архитектор, который осмысляет музыкальное произведение и дает, ну, ему жизнь, да, с помощью своего инструмента. Инструмент – это оркестранты, это и есть инструмент дирижера. Дирижер, как бы, его инструмент – это оркестр. Как у оркестрантов, допустим, свой инструмент – это гобой или там скрипка, а у дирижера инструмент, как музыкальный инструмент, я его воспринимаю. Это вот своих оркестрантов.
2: Это
3: своих
2: ваш инструмент.
3: Да, я его, как считаю, вот, допустим, я когда подхожу к оркестру за дирижерский пульт, я вижу, как будто бы передо мной целая палитра красок и вот как будто бы большой такой музыкальный инструмент, как будто орган передо мной находится. Я так его воспринимаю. Просто это в голове такое восприятие. Конечно же, это каждый музыкант, это отдельная личность, отдельный целый мир, потому что нам приходится с каждым музыкантом отдельную работу проводить, чтобы много всяких историй у нас. Мы же работаем годами друг с другом, то есть ездим на гастроли. Полжизни мы проводим рядом со своими коллегами, поэтому мы знаем уже каждого тонкости, мы знаем каждого из музыкантов определенные, может быть, черты характера, которые мы, естественно, понимаем их. Да. Но в целом, вот именно в восприятии моем, это вот как вот я к оркестру подхожу, я вижу его как такой большой орган. Вот у меня в голове так. Уже когда подхожу именно к пульту дирижерскому, у меня теряется уже восприятие человеческого мира, мы уходим уже в мир музыки, мир красок, и уже в целом видим это как вот одну большой инструмент. Я сам уже, когда становлюсь за пульт, меня уже как будто сам растворяюсь. То есть меня самого нету, есть только партитуры передо мной, ноты и музыканты, которые с помощью этой партитуры, они передают смыслы, которые мы создаем.
2: Скажите, а каждый ли музыкант может стать дирижером? Что для этого нужно? Какие качества?
3: Я считаю, что не каждый музыкант может стать дирижером.

0: программ. И более того, я считаю, что это не каждому музыканту нужно. Есть, например, прекрасные музыканты, у которых уважение гораздо выше, чем у любого дирижера. Потому что исполнять музыку и дирижировать ее — это, ну, просто абсолютно разные профессии, по сути. То есть не факт, что хороший музыкант и исполнитель суперский, что он станет за дирижерский пульт и будет маэстро. Дело в том, что там совсем другие правила работают, чем в исполнении. Я опять-таки не говорю, что исполнение на инструменте, что оно легче. Дело в том, что исполнение на инструменте для меня лично было намного сложнее, чем дирижирование оркестром. Я когда перешел на дирижирование, ну и, соответственно, я практически перестал играть на гобое, я просто с дрожью вспоминаю, насколько сложно играть на инструменте. Потому что любой инструмент, он колоссально сложен, особенно если это технически сложные произведения, допустим, какие-то супер там сложные пассажи. Это постоянная работа над собой, это филигранная работа каждого музыканта, поэтому для меня лично, я, конечно, не могу считать себя каким-то супер высокого класса маэстро, но я хочу сказать, что для меня все равно исполнение на музыкальном инструменте любом колоссально сложнее, чем дирижирование. Ну, вот так, это я так это вижу.
1: Угу. А бывают ли такие случаи, когда вот музыканты и дирижер, они по-разному видят произведение, и даже какие-то, возможно, конфликтные ситуации возникают, или там несогласия?
0: Всегда бывает, потому что все равно каждый человек слышит по-своему, но дело в том, что есть же оркестровые произведения, а есть произведения для соло-инструмента с оркестром. Это немножко разные специфики, потому что каждый солист, он видит по-своему, и задача дирижера — составить ему комфортные условия. То есть тут не дирижер диктует. Хотя, конечно, в реалиях все бывает по-разному, особенно если, допустим, с начинающим каким-то солистом будет какой-то колоссального уровня маэстро, тогда, естественно, там история немножко может быть другой. Но в целом задача дирижера — создать условия, чтобы солист мог раскрыться и показать, на что он способен. Это главная задача дирижера, потому что в сольных произведениях именно солист задает смыслы, потому что дирижер, он просто должен здесь оформить эти смыслы. А вот когда оркестровое произведение, там уже, естественно, что все практически в руках дирижера.
1: А чего могут стоить эти ошибки дирижера? Но бывает так, что вы просто...
0: Да, конечно, бывает.
1: Как-то ошибетесь, я не знаю, там что-то не так, там продирижируете.
0: Да, часто может происходить, что что-то идет не так. Более того, я скажу, профессия дирижера, она предполагает постоянное обучение. Я как пришел в профессию дирижера, как встал за дирижерский пульт, у меня практически не было дня, чтобы я чему-то не обучался. Я каждый день узнаю что-то новое. Это же дирижер, это же не просто ты должен быть музыкантом. Ты должен быть еще и психологом, потому что если, например, ты исполнитель на музыкальном инструменте, то ты работаешь с неодушевленным предметом, то есть с инструментом, на котором ты играешь, и то есть ты сам все решаешь для себя. А здесь же, когда ты дирижер, у тебя сидят оркестранты, которые каждый имеет свое мнение и свой характер, и где-то что-то может не складываться. Поэтому дирижер, он прежде всего еще и психолог. То есть ты должен понять, как вот музыканта раскрыть. А музыканта, например, ты не можешь себя вести как в армии, да? В плане того, что музыкант, он легко может зажаться в себе, он может уйти в себя, он может не раскрыться. И вот причем это касается не только начинающих музыкантов, это касается вот топ-музыкантов нашей страны. Даже они очень волнуются, и если их правильно не настроить, они могут заволноваться. И вот задача дирижера, чтобы каждый из твоих оркестрантов, он чувствовал защиту, и получается, что в жизни мы себя ведем как одна семья, потому что если ты где-то позволяешь себе просто по-человечески фальшиво вести себя с человеком, это касаемо, допустим, малодушия или касаемо каких-то таких неблагородных вещей, например, да, просто по-человечески, оно будет отражаться в музыке, 100% будет отражаться, поэтому ты должен быть абсолютно чистым перед своими музыкантами для того, чтобы они чисто исполняли твою музыку, и каждый музыкант, он требует определенного подхода к себе. Вот. Я лично с каждым музыкантом из своего оркестра, я всегда стараюсь перекинуться парой слов, обязательно узнать что-то в нем, увидеть что-то в нем, и всегда стараюсь, когда у меня время есть, провести беседу какую-нибудь. Потому что все время нужно смотреть психологическое состояние каждого музыканта. То есть мы как психологи, и как музыканты, и как руководители, и менеджер. Дирижер, он, короче, все в себе заключает, все эти вещи.
1: То есть какие-то свои личные предпочтения, все надо это убрать, да?
0: Однозначно. Вообще, это не только, мне кажется, в дирижировании касается, это вот в целом любой руководитель, когда гордыня чуть-чуть, хоть немного охватывает его, обязательно какая-нибудь произойдет неприятная ситуация.
1: Угу. Касым, чем сегодня живет оркестр? вне концертной вот сцены. Чем живут музыканты? Вы же не все время играете, да? Или вы только вот этой деятельностью занимаетесь?
0: Вы знаете, просто музыканты, мы очень ограничены в плане того, что мы в основном все погружаемся именно в мир искусства. И мы не можем часто находить даже общий язык и выходить из рамок нашего мира музыкального. Поэтому в основном оркестранты, они все-таки живут музыкой. Музыка – это вот как преподавание, как у врачей – это призвание. То есть это не та профессия, в которой ты можешь где-то чем-то заниматься параллельно. То есть музыка, она требует абсолютно полного погружения, потому что иначе ты не сможешь быть профессиональным музыкантом. Потому что даже быть профессиональным, ты должен очень много времени уделять своей специальности. Поэтому музыканты, они все погружены в мир музыки. Они, не секрет, что музыканты, преимущество у них в том, что они работают на нескольких работах. Музыканты бывают на трех работах, на четырех работах работают, и тем самым они выживают, они бегают, здесь преподают, там играют музыкально, сольно, здесь в оркестре сидят, ну и таким образом прокормить свои семьи. Зарплаты музыкантов уже не такие высокие, они вот занимаются несколькими работами, поэтому в основном они все погружены в этот мир музыки.
1: Сегодня ощущается как-то дефицит молодых музыкантов?
0: Вы знаете, я думаю, как и везде, музыкантов много, но соответствующих музыкантов трудно находить, потому что всегда желающих музыкантами стать много, но тех, кто действительно готов пожертвовать своим временем, можно сказать, своей жизнью пожертвовать, потому что мы же жертвуем годами. Ну, я вот сколько? Каждый день у меня репетиции оркестровые, и начиная вот с 10 лет, я практически не видел себя без оркестра. Я каждый день я в оркестре. Пол жизни я прожил в оркестре. И вот то же самое касается музыкантов, оркестрантов. Они проводят большое количество времени именно занимаясь. И в связи с этим не все готовы, допустим, жертвовать своим временем, а те, кто не готовы жертвовать своим временем, они некачественно играют. Где-то могут фальшиво играть, где-то они могут цеплять не те ноты, не понимают фразировки, ну, то есть не соответствуют уровню оркестра. Это наш профессиональный оркестр. Поэтому часто бывает такое, что мы и воспитываем музыкантов, к нам бывает и студенты приходят, постепенно мы их взращиваем. Кто-то остается, кто-то дальше ищет свой путь, кто-то уходит в классический мир, в филармонию или же в оперный театр наш, основа оперы, ну и так далее.
1: Давайте поговорим немного о ваших произведениях, которые вы исполняете в оркестре. Что вы сейчас играете, да? Что у вас в тренде? Есть ли какое-то произведение, которое вам самому близко?
0: Я не привязываюсь к определенным произведениям. Наш оркестр, это же эстрадный симфонический оркестр, то есть это, если бы вот на Западе это назывался бы типа кроссоверный оркестр, то есть который исполняет более такую современную музыку, какую-то ретро-музыку, поп-музыку, ну и так далее. Но, тем не менее, у нас состав очень большой, у нас духовые, так как мы эстрадный симфонический оркестр, мы можем и симфоническую музыку играть. Мы исполняем практически любого композитора, и Баха, и Вивальди мы исполняем, и Моцарта. Это не так часто у нас бывает необходимость такая, но это все есть в нашем репертуаре. Камерные произведения исполняем. Естественно, наше прямое направление – это в основном какие-то концерты эстрадные, сопровождение концертов звезд, какие-то, может быть, государственные праздничные мероприятия. Вот. И там в основном, конечно, идеологические направления. То есть мы, естественно, на казахскую музыку мы большое значение обращаем. И более того, мы постоянно занимаемся культурной пропагандой именно нашей казахстанской музыки. Дело в том, что за этот год как раз наш оркестр провел очень много мероприятий такого подобного характера. Мы сделали совместно с Казахконцертом, совместно с нашим дворцом Жастар, это вот где мы базируемся, акимата города Астаны, дворец Жастар. Мы провели за этот год очень много масштабных мероприятий, таких как творческий вечер наших мэтров Кенеса Дусекеева, творческий вечер Алтынбек Коразбаева, Куат Шлебаева. И я никогда не думал, что я смогу с такими мэтрами познакомиться, даже в жизни я не мечтал об этом. Потому что я считаю, что вот музыка Алтынбек Коразбаева, Кенес Дюсекеева, Куат Шлебаева, это же наш генетический код, по сути. И вот мне удалось нашим оркестрантам соприкоснуться с таким высоким искусством. И что даже такие, как вот мэтры Алтынбек Коразбаев, он мне Баурымсын, мой, как своего родного, вот как к сыну отнесся вот перед этими концертами. И вот что я познакомился, что руку смог пожать, что смогу пообщаться с такими. Это же легенды, живые легенды нашего искусства. Просто наша задача, чтобы мы эту музыку дальше вели. И большая радость в том, что мы это приняли из прямых рук их. То есть не так, что вот когда-то они написали эту музыку, и мы
2: от живых легенд наследие приняли, и мы должны, естественно, дальше это распространять. И когда они мне руку пожали, тот же самый Ахуат Шалибаев, когда он меня поблагодарил, обнял за свой творческий вечер, что мы оркестром помогли организовать такой большой концерт. Естественно, эта вот энергия, она мне дает силы, чтобы дальше творить. Вот мы недавно сделали концерт «Батор воспоминания». «Батор есть телектер». Это вот мы полностью прошлись по творчеству Батора. Все его композиции, начиная от его периода «Арай» и заканчивая его сольным периодом, а студию, все это мы превратили в такой альманах и полностью прошлись по всем этим произведениям. Концерт был очень долгий, он практически почти 3 часа, но никто не ушел с концертного зала, все с удовольствием стоя аплодировали, потому что Батора все любят. И вот это был, по сути, первый именно концерт с оркестром, который прошел в Астане.
1: Какой средний возраст музыкантов в вашем оркестре?
2: У нас оркестр включает все возрасты. Самый молодой у нас оркестрант, начиная от 16-18 лет, и самые у нас мэтры, которым уже практически 50 или 60 лет, они сидят практически бок о бок и играют одну музыку, и происходит обмен опытом. Вообще, должно быть, в любом оркестре должна быть преемственность. То есть именно за счет этих традиций, когда вот старший обучает младшего, там идет, а младшие должны давать энергию.
1: Да.
2: Они дают свою энергию, импульс, а старшие это сглаживают и начинают это все подшлифовывать до идеального состояния. То есть это и есть вот этот вот обмен опытом, который вот у нас. И у нас поэтому возраста абсолютно разные, начиная от молодых, заканчивая действительно корифеями. У нас много заслуженных деятелей в оркестре. Да, у нас практически 10 заслуженных деятелей в оркестре. Это, представьте себе, практически 20% оркестра. Не говоря уже о тех, кто имеет звание Манет Саласну СДГН, Манет Кайраткер, кавалеры орденов. Если всех вместе взять, у нас практически пол оркестра. Это именно прям не просто рядовые музыканты, да? То есть это люди, которые уже пожертвовали частью жизни, отдали музыке. И поэтому у нас, естественно, качество звучания выше. Потому что, когда у тебя такой состав, многие вещи можно не вникать даже. Потому что они сами исполнят это так, как нужно.
1: А сам у меня еще такой есть вопрос. Кто приходит слушать вашу музыку? Вот вы, когда сидите по эту сторону, кого вы видите там в зале? Как много среди ваших зрителей молодежи?
2: Ну, сейчас вообще идет популяризация оркестровой музыки. Потом, мне кажется, в целом образованность людей повышается, потому что сейчас люди уже не хотят синтезированную музыку слушать. И многие, я наблюдаю, что уже и в театры, и в филармонии, и к нам ходят очень много молодежи. Если раньше было все-таки преимущественно старшее поколение, то сейчас молодежь, немножко наша культура, она немножко европеизируется. Мне кажется, это хорошо, потому что я думаю, что это правильное направление, когда все-таки досуг проводить с высоким искусством, а не в другом месте.
1: Да. Что помогает вам? Что вдохновляет вас выходить к оркестру и к зрителям? Ваша главная мотивация? Что вами движет?
2: Дело в том, что у музыкантов, мне кажется, вся жизнь это и есть мотивация. Потому что мы проводим пол жизни, как я уже сказал, в концертных залах, занимаясь, оттачивая свое мастерство. Поэтому нам никакому музыканту не надо заставлять на сцену выходить, потому что это есть наша жизнь, это есть наш смысл жизни. Поэтому даже мотивация, это будет, наверное, неправильно к нам сказано, потому что мы живем сцены, мы получаем от зрителей энергию, мы от зрителей получаем смыслы. И поэтому я думаю, что для музыкантов само понятие мотивации, оно отсутствует. Им не нужна мотивация никакая, потому что это и есть их жизнь. Поэтому я думаю, что мне не приходится задумываться на мотивации, почему я должен. Я просто знаю, что это моя жизнь, и по-другому она не может быть, потому что я просто не знаю, что может быть во мне, кроме музыки. Но это вот даже неописуемо словами. Я не знаю, как может моя жизнь, например, быть без музыки. Вы знаете, я один случай всем рассказываю всегда на всех интервью. Ко мне как-то на одном концерте в северных городах Казахстана подошел один парень после концерта. Мы вышли, дышим воздухом после тяжелого концерта. И вот он, причем этот парень был в военной форме. И вот он ко мне подошел, маэстро, мне вот концерт понравился, ну и так далее. И вот он тогда сказал одну гениальную вещь. Он мне говорит: маэстро, а вот представьте себе, вот, а что было бы, если бы в мире музыки не было? я тогда еще молодой дирижер, мне, ну сколько, лет 25, наверное, в то время. Я вот озадачился этим вопросом, и просто меня это в ступор ввело. Я начал перебирать в уме, ну, не знаю, что было бы. Ну, наверное, было бы, может быть, худо, может быть, что-то. А он говорит, а нет, говорит, а ничего бы не было. Просто нашего мира не было бы, потому что везде бы в мире началась бы война. Потому что музыка, она одухотворяет, она окрыляет людей, она дает добро и светлость. А без музыки просто начнется мрак, говорит. Вот мне такую умную вещь сказал, и я тогда действительно понял, что музыка это, хоть она является частью нашей жизни, но по сути это все, потому что без музыки будет только мрак в мире. Вот. Это музыка, это можно сказать, что свет.
1: Наше спасение.
2: Да, свет для нашей души.
1: Спасибо большое. На этой положительной такой философской ноте, да, хочется закончить наше интервью, хотя вопросы еще есть. Спасибо большое. Я напомню, друзья, что сегодня мы беседовали с главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Касымом Айтбаевым. Касым, удачи вам, творческого вдохновения, и пусть музыка в вашей душе никогда не утихает.
2: Гульнара, спасибо вам большое, что вы пригласили. Всем желаю добра, побольше качественной музыки, и ходите на концерты, слушайте достойные, красивые оркестры.
1: Спасибо.